0: Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкланд.
1: Вы слушаете Эхо Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушательницы, Здравствуйте, добрый день, дорогие радиослушатели. В нашей сегодняшней программе речь пойдет о Цельтмузикфестиваль. Фестиваль, который, конечно, давно известен всем вам, людям, живущим во Фрайбурге, давно, много лет. Но, наверное, очень немногим известен.

истинно с тех тем беженцам и тем из вас, кто приехал недавно, в первую очередь украинским беженцам. И я несколько раз говорила об этом с разными людьми разного поколения, и те, кто из них потом в результате как бы смог проучаствовать в фестивале, сходил туда или сходили туда, были очень довольны. И надо сказать, что кроме групп, которые туда приезжают, можно... Многие находят свои самые любимые группы, их можно тоже и не знать. Это не обязательно только самые известные, потому что в фестивале скорее альтернативная была традиция. Туда приезжали не самые звезды с самого начала. Бывали звезды тоже, в этом году, пожалуй, нет. Но интересно то, что там вся обстановка очень классная. Все тусят, пьют пиво, едят всякие нездоровые вкусности. И наслаждается музыкой не только за деньги, не только купив билеты, но и просто гуляя по территории Цельмюзикфестиваль, которая находится рядом с Мунденхоф. Но сегодня мы хотим представить вам вполне конкретную группу на концерте, в которой мы вчера были, «Сам Ромпе Перо». Это мексиканская фьюжн-группа из пригорода города Мехико. В основном они исполняют кумбию. О кумбии мы еще сегодня поговорим, кстати, да, но сейчас, я думаю, для тех, кто знает, что такое кумбия, на этом остановимся. Они исполняют кумбию, но сочетают в своей музыке и традиционную для мексиканского фольклора маримбо. Кумбия — это скорее, кстати, колумбианская музыка. И также смешивают ее с такими жанрами, как рок, ска и другими. Но это вы еще все услышите, и для начала сразу, как предвкусие, мне хочется вам сразу поставить первую песню.

Сейчас несколько слов об истории группы. Группа «Son Rompe Pera» была основана в 2017 году братьями Хилсом Гамма и Аланом Гамма. Их покойный отец Хосе Долорес владел маримбой, и братья Гамма играли вместе с ним на улицах, на свадьбах, на вечеринках и так далее. То есть у них большая традиция такой танцевальной и народной музыки, что очень, кстати, заметно было по концерту. То есть потанцевать там очень даже можно. Зажигательные, как вы уже, наверное, услышали. Ну, во время их выступление однажды на каком-то блошином рынке услышал агент фирмы Бисин, который пригласил их выступить на концерте вместе с Эльсой Пиньо и Сонидо Галле Негро, довольно известные музыканты в Мехико. После поездки в Чили по приглашению еще одного другого музыканта Альдо Асена из группы Чико Трухильо, они присоединились к концертным турам проектов Мачи. И после этого у них вышел дебютный альбом, с которого, собственно говоря, я сегодня много играю. Альбом называется «Батука». Он был назван в честь их отца. И он сразу получил высокую оценку музыкальных критиков. И в 22-м году они записали уже целую сессию для серии «Tiny Death Concert» для радио NPR в Лос-Анджелесе. И выступили на главной сцене фестиваля «Viva Latino» вместе с Альберто Педаса, Али Гуагуа и другие, которых вы, наверное, знаете, а если честно, не очень. Но все известные музыканты. В 24-м они выступили на музыкальном фестивале «Коачея». Среди тех, кто оказал на них музыкальное влияние, это легенда колумбийской кумбии Андрес Ландера. Что неудивительно, как я уже говорила, кумбия, которую они играют в основном, это на самом деле колумбийская музыка, ну а также, естественно, мексиканские маримба-группы и музыка, чикано-музыка в исполнении таких артистов, как Лала Геррера, вот его песню «Лос Чукос Соларес» мы еще вам поставим. Ну а также американские и британские рок-группы, такие как Green Day, The Clash и мексиканские рок-группы. Так что слушайте и наслаждайтесь, а дальше, через некоторое время, мы вам еще скажем пару слов про кумбию, потому что это действительно очень интересно. И крайне популярный танец, который в любой зумбе непременно участвует, но это и очень интересная оригинальная колумбийская музыка, которая оказала большое влияние на многих латиноамериканских музыкантов.

Ну вот, наконец, обещанный вам рассказ о кумбии. Итак, кумбия — это такой этно-стиль музыки с колумбийского побережья Атлантики и распространен также по другим странам Латинской Америки. Это такая танцевальная форма с несколько замедленным ритмом, элементами эротики. И танцевалась она раньше под аккомпанемент флейт, маракасов и тамбуринов, а позже стали использоваться аккордеоны, гитары и другие виды также ударных инструментов, в новейшее время трубы, саксофоны, контрабасы, электронно-музыкальные инструменты, вообще все на свете, я бы сказала, компьютер в первую очередь. Но в оригинальной версии кумбия часто называлась призывом. К примеру, это «La cumbia ye», то есть, «Кумбия, и женщины при этом держались зажженные свечи, и так начинался танец, очень такой торжественный и нарядный. Название происходит от «кумбе», перевод одного из африканских языков, на нем точно, кстати, неизвестно, какой язык, к сожалению, я не нашла, но в этом языке просто название «танец». И танец, как впервые, они появились действительно не только в Колумбии, но и в Панаме, и танец, и мелодия. И вообще, начиная от людей, которые ее привезли, она постепенно распространилась на весь народ. Но это было изначально все-таки скорее развлечение бедных слоев населения, бедных людей. Но с 60-х, 70-х годах возникло массовое увлечение этим танцем, которое уже окончательно захватило всю Латинскую Америку, а потом и Америку. И есть знаменитый фильм тоже, Рене Вальяна Эреля «Кумбия нас связала» 2007 года. Вот. Ну, вот это вам о кумбии. Но больше всего, наверное, о ней будет говорить сама музыка. Слушаем дальше.

0: Alan, échate un rieguecito, carnal.
1: Ну, как вы, наверное, сами слышите, группа играет не только чисто кумбию. А дело в том, что, естественно, в какой-то момент, в момент, когда, в общем, хотелось играть что-то еще, кроме традиционных вещей, они обратились и к панку, и психобили, и музыка у них, конечно, несколько более разнообразная, чем чисто такая. Это скорее не чисто этно-гаражно-колумбийско-мамимбо-панк-группа, скажем так. Так называют ее, во всяком случае, комментаторы с Цельтмузик-фестиваля Фрайбургского. Но важная деталь про них, что я уже вам говорила, они не разочаровывают публику в смысле того, что если люди пришли потанцевать, то они потанцуют. Вот. И действительно, это очень весело. На самом деле атмосфера отличная. Публика танцует и радуется, и подпевает, и чувствуется также аутентичность группы, потому что как бы и свои люди там тоже всячески поддерживают на концерте. И надо сказать, что, в принципе, сам этот контраст между традиционной маримбой, кумбием и панком и уличным стилем, и, собственно говоря, и связывают сцену и публику. И как, когда они выпустили свой дебютный альбом в начале пандемии, в 2020 году они уже прославили своими выступлениями по выходным в парке в Мехико. Ну и не иначе, как я уже сказала, это было на CMF. И поэтому вы обязательно должны прийти, может быть, в следующий раз, на, если они приедут еще раз, а если нет, то приходите на другие аналогичные концерты. Они еще будут. Смотрите программу, выбирайте, что вам больше нравится.
2: Oye, oye, así oye. Nomás. Hay cambios. Hay cumbia. En la calle hasta que me callen, hasta que quede mudo, el corazón me falle. En la calle hasta que me callen, hasta que quede mudo, el corazón me falle.

и под конец один анонс, куда я пойду. Это группа MOS, M-O-S. Music Omo Tenashi Sisters. Emma, Mi и Ami, а также Lota. Они из Японии. И они, вот как вы сейчас слушаете, смешивают японскую традицию, современную такую пати-атмосферу. И если посмотреть видео, сходите, посмотрите на странице фестиваля. Это настоящий фейерверк в смысле перформанса. Я их еще не видела, но я очень советую. Они выступают 30 числа. Это, к сожалению, четверг, но ничего страшного. В 20:30 успеете еще дослушать и выспаться. И они играют на тромбоне, на трубе, на саксофоне. Сами себя они называют Breath Psychedelic. Пожалуйста, приходите. Группа MOS. Цельмузик фестиваль.